0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

сердца летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще слава.

0: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожное.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: опять растают.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история, глоток души.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

призрак неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты, с нами

Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Лидеры стран Евразийского экономического союза сделали заявление относительно участия в объединении Армении. Совместное заявление опубликовано пресс-службой Кремля. Там указано, что президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана заявили о необходимости провести в Армении общенациональный референдум о выборе между вступлением в ЕС и дальнейшим участием в Евразийском экономическом союзе.
0: Туризм.
1: Россия и Турция приняли решение обязать туроператоров пересаживать пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на иные рейсы. Напомню, что деятельность названных перевозчиков прекращена на территории России с 25 мая. При этом они успели продать свои места туроператорам до конца октября. Пассажиров будут пересаживать на рейсы российских авиакомпаний либо на рейсы турецких перевозчиков, одобренных к выполнению полетов в Россию.
0: Россия.
1: В Думе новая инициатива по эвакуации автомобилей. Новым законопроектом предлагается ввести 15-минутную отсрочку перед началом движения эвакуатора. Как говорят авторы проекта, эта пауза позволит водителю достать из машины или принести из дома или офиса необходимые документы. Пенсия в июне будет частично перечислена досрочно. Это обусловлено празднованием Дня России 12 числа. Пенсии придут на банковские счета до 11 июня включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по инвалидности.

0: В РЖД объявили о скором возобновлении поездок поезда «Москва-Душанбе». Курсирование этого состава было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Российский перевозчик объявил, что прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе будет восстановлено с 21 июня этого года. Поезд будет ходить раз в 2 недели. Время в пути составит около 4 суток. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Дорожное радио.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: интерес.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Рейсы в Россию турецкой Air Anka, отмененные ранее, заменят на перевозки другими авиакомпаниями. Упомянутая отмена произошла в среду. В тот же день Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались Air Anka до 25 мая. Программа полетов Air Anka в Россию будет обеспечена до 15-16 июня за счет замены перевозчика на авиакомпании Turkish Airlines и Corendon.
1: Россия.
2: Правительство планирует ввести систему блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Это нововведение упомянуто в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. Новая система будет также собирать информацию о состоянии водителя, обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Об этом пишет РИА Новости. С 1 сентября 2027 года введут обновленный образовательный стандарт для 10-11 классов российских школ. В проекте стандарта сказано, что старшеклассники получат право изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубления. Для тех, кто хочет более детально освоить отдельные дисциплины, сохранят возможность профильного обучения.
1: Футбол.
2: Сегодня в Будапеште в финале Лиги чемпионов сыграют Пари Сен-Жермен и Арсенал. Парижане победили в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, а 14 мая досрочно стали победителями первенства Франции. Лондонцы в мае стали чемпионами Англии и во второй раз в истории вышли в финал главного европейского турнира. Вратарь Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, может стать первым россиянином, который дважды выиграл Лигу чемпионов, причем подряд.
1: Транспорт.
2: Авиакомпания S7 закупит 100 российских самолетов Ту-214. О таких планах рассказал глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Об этом пишут «Ведомости». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы по поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

хлебною, косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент Румынии Никуш Ордан сделал заявление об упавшем на территории страны беспилотнике. По словам главы государства, упавший в Галаце дрон летел на Украину, но из-за работы украинской ПВО изменил траекторию. Никуш Ордан отметил, что беспилотник был поражен кинетически, что и стало причиной изменения траектории.
2: Россия.
1: В Таганроге произошло возгорание танкера и резервуара с топливом после атаки украинских беспилотников. Утечки мазута не зафиксировано, обошлось без пострадавших. Возгорание на самом судне и объектах, расположенных на территории городского порта, ликвидировано. Еще один дрон попал в частный дом. Пострадали двое мирных жителей. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Крыму проблемы с бензином. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 30 мая ограничивается продажа бензина марки АИ-95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе временно нет бензина АИ-92 и АИ-95. Поставки топлива ожидаются. В мае россиянам понадобились

0: Дачные товары. Аналитики мегамаркета выяснили, что спрос на товары для растений и ухода за ними в первой половине месяца вырос почти на 60% по сравнению с апрелем. Продажи садовой техники увеличились более чем на 60%, спрос на мойки высокого давления подскочил на 77%.
1: Транспорт.
0: Российские железные дороги упростят оформление заявок в сервисе электронной очереди. Сейчас путешественники следят за каждым рейсом по отдельности и ждут освободившихся мест, чтобы их выкупить. В новой версии сервиса можно будет оформлять одну общую заявку сразу на несколько подходящих поездов. Это и другие нововведения станут доступны пассажирам до конца нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке

0: Ложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы сегодня в 23.05, категория 16+.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В НАТО обнародовали свою версию об упавшем в Румынии беспилотнике. Как считают в Альянсе, дрон, упавший в городе Галац возле украинской границы, имел российское происхождение. Такое заявление, в частности, сделал представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил Альянса Мартин О'Доннелл. Об этом сообщает Рейтер. Падение беспилотника произошло ночью 29 мая. Дрон врезался в жилую высотку. Последовали взрыв и пожар. Пострадали несколько человек.
0: Россия.
1: В субботу вступили в силу ограничения на ввоз в Россию плодово-овощной продукции из Армении. Речь о свежих томатах, огурцах, зеленых культурах, перце и клубнике. Это решение принято из-за частых случаев нарушений при поставках. В Россельхознадзоре сообщили, что многие армянские поставщики уклоняются от карантинного фитосанитарного контроля. Об этом сообщает российская газета. Для россиян создадут просветительские материалы для самостоятельного изучения и проверки знаний правил дорожного движения. Эти материалы, которые подготовят Минцифры совместно с МВД и Минтрансом, будут распространяться через интернет. С 1 июня социальный фонд начинает прием заявлений на получение семейной выплаты. На нее смогут рассчитывать работающие родители двоих и более детей. Родители смогут вернуть часть уплаченного в 2025 году НДФЛ, если их средний душевой доход за минувший год был меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Налог пересчитают по ставке 6%. Разницу вернут единым платежом.
0: Транспорт.
1: На заводе «Уральские локомотивы» готовятся к серийному выпуску высокоскоростных поездов для магистрали «Москва-Петербург». Первые два состава, собранные на предприятии Верхней Пышме Свердловской области, планируется направить на сертификационные испытания в 2027 году. Всего до 2030 года предусмотрен выпуск 43 поездов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
13: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

отсюда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение.

0: забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23:05. Категория 16+.
4: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США пообещали нанести удары по Ирану в случае провала переговоров. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности в Сингапуре. По словам министра, администрация выйдет из переговоров, если Иран откажется ограничить свои ядерные амбиции.
0: Туризм.
1: Несмотря на отрезанный от туризма Ближний Восток, показатели продаж летних туров за рубеж побили значение прошлого года. Туроператоры в России продали около 5

0: 55% путевок за рубеж на предстоящее лето. К концу мая бронирование превзошли прошлогодние показатели. Среди наиболее востребованных летних направлений – Турция, Египет и Вьетнам, Абхазия и Таиланд. Об этом сообщает ТАСС.
1: Хоккей.
0: В НХЛ определился второй участник финала Кубка Стэнли. Им стала Каролина, которая в пятом матче разгромила Монреаль 6-1 и завершила серию с результатом 4-1. Первым в финал пробился Вегас. Он уверенно прошел Колорадо, одержав победу во всех четырех встречах.
1: Интересные факты.
0: В Калининграде нашли редчайший экземпляр янтаря с застывшим внутри птичьим пером. Возраст находки составляет около 40 миллионов лет. Образец окаменевшей смолы нашли в поселке Янтарный на Пальмникинском месторождении. Этот янтарь пополнил коллекцию Калининградского музея Мирового океана. Сейчас руководство музея решает, будет ли образец выставлен в залах для широкой публики.
1: Транспорт.
0: Багаж с поезда доставят пассажирам прямо до дома. Такой сервис РЖД планирует запустить до конца этого года. Эксперимент проведут на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Петербурга. Вещи будет перевозить партнерская служба такси. Также компания хочет опробовать онлайн-заказ встречи пассажиров и доставку багажа непосредственно к вагону. Об этом пишет ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
10: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
11: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
12: Дорожное радио.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
0: Дорожное радио.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вступили в силу ограничения на ввоз в Россию плодово-овощной продукции из Армении. Речь идет о свежих томатах, огурцах, зеленых культурах, перце и клубнике. Это решение принято из-за частых случаев нарушений при поставках. В Россельхознадзоре сообщили, что многие армянские поставщики уклоняются от карантинного фитосанитарного контроля. Об этом сообщает российская газета.
0: Россия.
1: Семьи с низким доходом смогут получить ежегодную выплату. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, подать заявление на получение семейной выплаты родители двоих и более детей смогут с 1 июня. Данная выплата, как и другие меры соцподдержки, будет защищена от списания за долги. НДФЛ семьи пересчитают с 13 на 6% и вернут разницу единым платежом. Минпросвещение постановило не выставлять в первом классе оценки за поведение. Для всех остальных классов поведение учеников будет оцениваться по шкале образцовое, допустимое и недопустимое. Апробация системы оценивания поведения учащихся первых восьмых классов уже прошла в 25-26 учебном году в нескольких пилотных регионах. Этим летом у россиян будет 27 выходных дней, в том числе один нерабочий праздничный день – День России 12 июня. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, рабочих дней летом будет 65. Все это за 3 летних месяца при 5-дневной рабочей неделе.
0: Транспорт.
1: Mitsubishi вернет автомобиль.

0: автомобилистам внедорожник Паджеро. Японская компания проведет мировую премьеру обновленной машины грядущей осенью. Автомобиль будет основан на пикапе Mitsubishi Triton и получит переработанную подвеску и новый интерьер. Пресс-служба японской компании сообщила, что Паджеро разрабатывается как новая флагманская модель марки. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас, я Кирилл Сорокин. И уже в следующем музыкальном часе я вашему вниманию представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Не переключайтесь.
2: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. И вашему вниманию в ближайший музыкальный час представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Честно говоря, еще сегодня даже утром думал то, что не выйду в эфир. То ли аллергия, то ли простуда, голоса не было совсем. Но наступило время эфира, голос появился, поэтому будем подводить итоги вашего музыкального голосования. Тем более есть большие перемены в хит-параде, вы очень активно голосовали, и хочется об этом вам рассказать. Не мог оставить вас без внимания. И, конечно же, в завершении программы послушаем потенциальную песню эфира от Жасмин. Называется она «Какое счастье». Ну а прямо сейчас давайте начнем с 10-й строчки. Не будем откладывать подведение итогов вашего голосования. И на 10-м месте расположился Александр Иванов. Песня «Полчаса». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

0: Звезды дорожного радио.
1: На этой неделе, 27 мая, город Санкт-Петербург отмечал день рождения. Ему исполнилось 323 года. А еще в этот день, 21 год назад, в Санкт-Петербурге появилось дорожное радио. И в этот день мы объявили дату. 14-я народной премии «Звезды дорожного радио». Итак, внимание, еще раз сообщаю, если вы не знали, не слышали. 6 декабря, Санкт-Петербург, 14-я народная премия «Звезды дорожного радио» состоится. И совсем скоро билеты поступят в продажу. Ну а пока у нас с вами 9-я строчка по курсу в хит-параде «Звезды дорожного радио». На ней расположился Олег Газманов с песней «Слова — это просто ветер».
2: Номер

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Вот только что я сообщил то, что 6 декабря состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио», и билеты поступят скоро в продажу. Но и, конечно же, мы совсем скоро объявим список участников, кто примет участие в данном событии. Но все зависит от вас, от того, как вы голосуете за артистов и их песни в нашем хит-параде «Звезды дорожного радио ТОП-10». А голосовать можно и нужно на сайте дорожное.ру. Именно там, на главной странице, расположено голосование. На 8-м месте Сергей Лазарев, песня «Тут или там».
2: Номер 8.

0: Главный хит-парад дорожного радио. Звезды дорожного радио. ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин, и вашему вниманию представляю хит-парад «Звезды дорожного радио ТОП-10». Заранее еще раз прошу прощения за мой голос. То ли простуда, то ли аллергия. Врачи делают все, что возможно. По крайней мере, я сегодня уже заговорил и с вами появился в эфире. Для того, чтобы подвести итоги вашего голосования. Большие перемены есть в тройке. Также и на четвертом месте. В общем, обо всем по порядочку. Но сначала у нас с вами еще седьмая строчка. И там Татьяна Куртукова, песня «Алешенька». Тоже большое падение по сравнению с прошлой неделей. Минус 3 позиции. И Татьяна была всего лишь в одном шаге от тройки лидеров. Но не свершилось. Минус 3 позиции. И седьмая строчка. Татьяна Куртукова, песня «Алешенька».
2: Номер 7.

0: Дорожного радио.
1: Вот только что мы с вами послушали Татьяну Куртукову, песню «Алешенька». Она была на прошлой неделе на 4-й строчке, была в шаге от тройки лидеров, могла подняться на 3-е место. А вот следующий исполнитель на прошлой неделе был на 2-й строчке и был всего лишь в одном шаге от 1-го места. А вы приняли такое решение, вы так проголосовали, и на этой неделе он располагается на 6-м месте. Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
2: Номер 6.

0: Дорожного радио
1: «Топ-10». Чувствуется то, что вы очень хотите, чтобы Тони принял участие в 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». Активно голосуйте за него. И вот плюс 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. С 8-й строчки он поднимается на 5-е место и уверенно располагается в середине хит-парада «Звезды Дорожного радио». Тони, ты мое небо.
2: Номер 5.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Звезды дорожного радио.
1: Совсем скоро я вашему вниманию представлю тройку лидеров, а также потенциальная песня эфира у нас сегодня тоже запланирована. От Джасмин, называется она «Какое счастье». Об этом чуть попозже. А пока что у нас с вами по курсу четвертая строчка. И там у нас исполнитель, который на прошлой неделе был в тройке лидеров. Занимал третью строчку, когда-то даже был лидером хит-парада «Звезд дорожного радио ТОП-10». Но сегодня на четвертом месте. Шаман Игорь Бутман «Я красиво живу».
2: Номер 4.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Прежде чем я вашему вниманию представлю тройку лидеров, давайте по традиции вспомним, кто и как расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Александр Иванов. «Полчаса».
2: Полчаса. Есть у нас полчаса.
1: 9 место. Олег Газманов. «Слова – это просто ветер».
3: И

0: Шестая строчка. Ярослав Сумишевский. «Я буду солнцем для тебя».
1: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
0: Пятое место. Тоня. «Ты мое небо».
2: Ты мой свет, ты мое небо. С тобой хочу я навсегда.
0: Шаман и Игорь Бутман. «Я красиво живу». Место номер 4.
3: Я красиво живу.
4: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
0: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И прямо сейчас тройка лидеров. Итак, третье место. Плюс две позиции по сравнению с прошлой неделей. Алексей Петрухин. «Мы живы, пока мы любим».
5: Номер 3.

0: 10. И вот главная новость сегодняшнего выпуска программы «Звезд Дорожного радио ТОП-10». На прошлой неделе я вашему вниманию представил новичка в хит-параде. Он занимал 10-ю строчку. А благодаря вашему голосованию на этой неделе плюс 8 позиций. И этот дуэт оказывается на 2-й строчке и занимает серебро в хит-параде «Звезд Дорожного радио ТОП-10». Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
1: Номер 2.
2: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Ну вот мы с вами и подобрались к первой строчке хит-парада звезд дорожного радио ТОП-10. И тут ваша любовь не знает границ. Какую неделю уже подряд я сбился со счета? Кажется, 10-ю неделю подряд. Юрий Антонов и песня «Доченька» занимает первую строчку хит-парада звезд дорожного радио ТОП-10. И вновь эта песня считается лучшей в эфире дорожного радио, по мнению слушателей. Юрий Антонов, «Доченька».
2: Номер один.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
4: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10» и в студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Прежде чем попрощаюсь, потенциальная песня эфира, именно так называется рубрика, которой я вашему вниманию представляю новинки от артистов. Они присылают нам, но без вашего участия, без вашего мнения мы их в эфир взять не можем. Поэтому, пожалуйста, отдайте свой голос. Нравится вам эта песня или не нравится, можно это сделать, высказаться, прокомментировать в официальных группах дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать. Итак, вашему вниманию «Жасмин. Какое счастье. Потенциальная песня эфира».

Ну вот и все, музыкальный час пролетел. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Услышимся в следующие выходные. Продолжайте голосовать за участников хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. Сделать это можно на сайте дорожный.ру. Ну а я, Кирилл Сорокин, пошел дальше восстанавливать свой голос. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

0: место.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я знаю, как прекрасна моя страна. Много путешествовала, объездила весь свет, любовалась ее красотой. Какие моменты не было, на свете счастливее меня. Были в сердце любовь, покой и тишина. Сейчас вокруг меня тоже тишина, в ярком желтом свете луны. Я в любви родине признавалась всегда, призналась вчера. Я и Россия счастьем полны. Пути, по которым я шагала, я кланялась им за ветер и траву. Кланялась родному Тульскому краю. Спасибо, Родина, я с тобой живу. Всем доброго вечера, хорошего настроения. Редактор Дорожного радио, большое спасибо. Валентина Николаевна.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень вас приветствуем, очень любим. Каждый вечер в холодную погоду согреваемся на танцах под вашу музыку. Живем на даче холодно, мрачно. И только одна радость послушать вас. Пожалуйста, передайте мне песню, которую я люблю, на «Транзитный пассажир». Очень вас благодарю.

0: я не вернусь.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотим поздравить с юбилеем Светлану Сергеевну. Мамочка, бабушка, лучшая, самая, греешь семью всю любовью своей. И за заботу твою неустанную низкий поклон наш тебе в юбилей. Так никогда пусть болезни и горести

0: и к нашему дому пути не найдут. Повод для радости, повод для гордости, каждый денек себе внуки дают. Поставьте, пожалуйста, золотое кольцо «Ах, судьба, моя судьба». Спасибо, Дорожное радио.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Если есть у кого взрослая дочь, значит, есть и зять. Но я больше чем уверена, что большинство из них называют свою тещу или по имени, отчеству, или даже тетя. А вот мой зять называет меня «мама». Спасибо тебе, мой хороший. Ну, что я могу про него сказать? Это преданный муж, любящий отец, заботливый сын. За ним, как за каменной стеной. И вот за какую работу он не взялся, он делает ее очень хорошо. И сегодня у моего единственного, самого красивого зятя день рождения. Здоровья тебе, мой хороший. Пусть исполнятся все твои желания и мечты. Ты настоящий мужчина. И пусть для тебя прозвучит песня в исполнении Вики Цыгановой «За мужчин». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Я хочу передать привет своим горячо любимым родителям. Это Печерской Екатерине Владимировне и Печерскому Алексею Васильевичу. Хочу им пожелать, конечно же, крепкого здоровья. И, пожалуйста, исполните для них песню в исполнении Кати Лель «Муси-пуси». Спасибо, Дорожное радио.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: тебя съем.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Александр Васильевич Зимченков слёт свои поздравления сеньорине великой своей, у которой сегодня день рождения, и просит поставить для нее песню из кинофильма, а также пожелать всего самого наилучшего. Большое вам спасибо, Дорожное радио, вы всегда лучшие.
3: Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
4: Неплохо очень иметь стрижены, но...

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: страны.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Сегодня мы хотим от души поздравить наших замечательных повзрослевших выпускников группу «Гномики» детского сада. Впереди вас ждет увлекательное путешествие под названием «Школа». Желаем вам смело идти по этой дороге, быть такими же любознательными, добрыми. Огромное спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мне бы очень хотелось передать привет своему дорогому и очень любимому мужчине, Александру, который сейчас на данный момент находится в рейсе. И поставь для него песню группы 312 «Останусь».

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела поздравить Ангелину с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, весеннего настроения и долгих-долгих лет жизни. И прошу исполнить для нее песню «Дом у дороги». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я, Венера Божатовна, и вся моя команда, Мария Афанасьевна, Нина Георгиевна, Нина Ивановна, от всего сердца поздравляем уважаемую, дорогую Нину Антоновну с днем рождения. С днем рождения вас, Нина Антоновна, поздравляем. Женственно, энергично, во взгляде добрый и нежный свет. Пусть горит еще много лет. Пусть в жизни будет все, что нужно, чем жизнь бывает хороша. Здоровье вам, счастье на долгие года. Теплого семейного очага, чтоб не старела с возрастом душа. С уважением, ваши дорожные подруги Мария Афанасьевна, Инна Георгиевна, Нина Ивановна, Мунира Божатовна. Для вас музыкальный подарок от нас. Спасибо большое, Дорожное радио. Удачи на дорогах.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет своей сестре двоюродной, своей маме. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. И поставьте песню на часах 00.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: 8-800-200-0-0.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет и поздравить мою бабушку Лену. Поставьте, пожалуйста, песню «Матушка». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Добрый вечер. Я хочу передать привет профессору Лебедеву из Нижнего Тагила. Хочу поставить песню «Самоцветы, увезу тебя в тундру». Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.
2: Увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей брошу и к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою лучшую подругу с юбилеем. Юбилея настала пора. И торжественно, искренне, нежно желаем любви и добра, жизни радостной и безмятежной, верной дружбы, всех благ, процветания и родных, понимающих, любящих, светлых воспоминаний, счастья, смеха, везения в будущем и добра. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения нашей любимой дочери. Мы хотим ей пожелать любви, счастья, здоровья, всего, все, что можно пожелать. Прекрасная женщина, боготворение. Празднуешь ты свой день рождения. Что пожелать? Чтобы была ты любима. Чтобы проходили несчастья мимо. Чтобы была ты всегда королевой. Чтобы душа никогда не болела. Пусть всегда рядом будут

0: студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатную путевку.
0: Сибирь.

чтобы рыб помедли. Я записываю. Только на белом свете, там, где всегда мороз. Тут спиной медведи, а земную ось. Мимо круг столетий, как под льдом моря. Будто обозреть, вертится земля, вертится земля. Короче,

0: вообще не видишь.
1: Бомбарбье, Киргуду.

0: Простите, часовню тоже я развалил?
1: Нет, это братовак, в 14 веке.
2: Сообразим троих, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Хочет ты уже.
1: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио представляет. Дискотека с доставкой на дом. Пятница, суббота, с 9 вечера до полуночи.

намного больше в программе «Танцы по-русски». Пятница, суббота с 9 вечера до полуночи. Дискотека у вас дома. Вместе

твои прикосновения рук. Как я дышал без них, почему так боялся

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас...

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за